Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер. Дорожное радио.
2: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Где-то далеко.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброго пятничного утра всем, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Брошенные на улицах машины массово отправляют на утилизацию. Новосибирск, Москва, Красноярск, Нижний Новгород и другие города-миллионники начали активнее избавляться от брошенного автохлама. Об этом пишут «Известия». По их данным, владельцам дают от 5 до 30 дней на то, чтобы убрать машину. Если хозяин не находится, автомобиль эвакуируют, хранят 3 месяца, а затем утилизируют. Так называемое брошенное авто определяют по слою грязи на стеклах, спущенным колесам, отсутствию госномера и так далее.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин поставил 5 задач по развитию атомной энергетики, ключевая — наладить конвейерную сборку типовых энергоблоков. Также в списке планов — укрепление ресурсной базы ядерного топлива и подготовка кадров. Сейчас в России атомная энергетика дает около 20% всей электроэнергии. Напомню, что накануне атомщики России отмечали 80 лет с момента создания атомной промышленности.
0: Футбол.
1: Российский игрок Алексей Батраков перешел в турецкий Галатасарай. Сумма сделки составила 25 миллионов евро. Это рекордная сумма для московского «Локомотива», воспитанником которого является футболист. А для Галатасарая трансфер Алексея Батракова стал четвертым по величине в истории команды. Отмечу, что в прошлом сезоне 21-летний полузащитник стал вторым бомбардиром и ассистентом премьер-лиги.
0: Мир.
1: Главным поставщиком газа в Евросоюз впервые стала Норвегия. Она обошла Соединенные Штаты. Об этом в Еврокомиссии сообщили в ходе брифинга в Брюсселе. По итогам прошлого года Норвегия поставила в Европу через трубопроводы почти 115 миллиардов кубометров газа. При этом в июне вырос импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз примерно на 14%. Аналитики отмечают, что сейчас страны еврозоны готовятся к зиме. Хранилища заполнены примерно на 60%.
0: Транспорт.
1: Международный автосалон стартует в китайском Чэнду. Мероприятие проходит в 29-й раз и продлится до 30 августа. Это один из 4 крупнейших автосалонов Китая. Ожидается, что 120 брендов представят здесь свыше 1500 автомобильных новинок. От бюджетных седанов до премиальных кроссоверов. Эксперты отмечают изменения на китайском авторынке. В этом году продажи авто в целом снизились, однако доля электромобилей на китайских улицах впервые превысила 50%. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство транспорта предлагает изменить правила техосмотра. Главное новшество коснется такси. Специалисты на пунктах техосмотра получат право проверять по базе Минтранса, зарегистрирована ли машина как такси, и даже если на автомобиле нет шашечек и фонаря на крыше, диагностическую карту оформят только на полгода. Обновить порядок прохождения технического осмотра планируют с 1 сентября будущего года. При этом для владельцев обычных легковых авто порядок техосмотра останется прежним.
0: Новые технологии.
1: Устанавливать приложение на телефоны Android станет сложнее. При установке программы вручную, не из официальных магазинов, смартфоны на сутки станут блокировать такие операции, чтобы дать владельцам устройств время передумать. Речь идет об установке из так называемых APK-файлов от непроверенных разработчиков. С 30 сентября ограничения введут в Бразилии, Сингапуре и Таиланде, а с будущего года такой период охлаждения может стать повсеместным. Напомню, что из-за удаления российских приложений из магазина Google Play пользователи зачастую устанавливают нужный софт вручную, как раз через APK-файлы.
0: Здравоохранение.
1: Младенцев в России начнут обследовать на 6 новых наследственных заболеваний. Программу неонатального скрининга расширят с будущего года. Это позволит эффективнее выявлять случаи ослабленного развития мышц, нарушения обмена веществ и так далее. А значит, быстрее начать лечение и предотвратить тяжелые последствия для здоровья детей.
0: Факторы безопасности.
1: Электросамокаты оказались опаснее мотоциклов, как выяснили ученые. Водители таких средств индивидуальной мобильности втрое чаще подвергаются риску сильных травм головы, чем мотоциклисты. Причины исследователи назвали частые случаи, когда водители электросамокатов падают через руль головой вперед. При этом шлем надевают только 6 самокатчиков из 100. Среди мотоциклистов шлемы носят 3 байкера из 4.
0: Транспорт.
1: Таксопарки получили российский электромобиль «Атом». Машины переданы перевозчикам для испытаний. Об этом сообщила компания-разработчик. Напомню, что в июле российский электромобиль вошел в перечень из 30 моделей авто, разрешенных для работы в такси. Первые электрокары «Атом» также начали выдавать покупателям из числа оформивших ранее бронирование. До конца года планируется выпустить порядка 5000 таких экологичных машин. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
1: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Топ-5 покупок месяца.
9: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQ J7. Впечатлить друзей.
8: Амода C7. Собрать взгляды.
9: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
8: А выбрать нужно только одну?
9: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Дорожное радио.
1: Симферополь 91 и

главное. Я твое море.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия, удаление любых образований кожи, лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Знакомьтесь. И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер «Бри» «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
14: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Дорожное радио.
17: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: пустим трын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство транспорта предлагает изменить правила техосмотра. Главное новшество коснется такси. Специалисты на пунктах техосмотра получат право проверять по базе Минтранса, зарегистрирована ли машина как такси, и даже если на автомобиле нет шашечек и фонаря на крыше, диагностическую карту оформят только на полгода. Обновить порядок прохождения технического осмотра планируют с 1 сентября будущего года. При этом для владельцев обычных легковых авто порядок техосмотра останется прежним.
0: Новые технологии.
1: Устанавливать приложение на телефоны Android станет сложнее. При установке программы вручную, не из официальных магазинов, смартфоны на сутки станут блокировать такие операции, чтобы дать владельцам устройств время передумать. Речь идет об установке из так называемых APK-файлов от непроверенных разработчиков. 30 сентября ограничения введут в Бразилии, Сингапуре и Таиланде, а с будущего года такой период охлаждения может стать повсеместным. Напомню, что из-за удаления российских приложений из магазина Google Play пользователи зачастую устанавливают нужный софт вручную, как раз через APK-файлы.
0: Здравоохранение.
1: Младенцев в России начнут обследовать на 6 новых наследственных заболеваний. Программу неонатального скрининга расширят с будущего года. Это позволит эффективнее выявлять случаи ослабленного развития мышц, нарушения обмена веществ и так далее. А значит, быстрее начать лечение и предотвратить тяжелые последствия для здоровья детей.
0: Факторы безопасности.
1: Электросамокаты оказались опаснее мотоциклов, как выяснили ученые. Водители таких средств индивидуальной мобильности втрое чаще подвергаются риску сильных травм головы, чем мотоциклисты. Причины исследователи назвали частые случаи, когда водители электросамокатов падают через руль головой вперед. При этом шлем надевают только 6 самокатчиков из 100. Среди мотоциклистов шлемы носят 3 байкера из 4.
0: Транспорт.
1: Таксопарки получили российский электромобиль «Атом». Машины переданы перевозчикам для испытаний. Об этом сообщила компания-разработчик. Напомню, что в июле российский электромобиль вошел в перечень из 30 моделей авто, разрешенных для работы в такси. Первые электрокары «Атом» также начали выдавать покупателям из числа оформивших ранее бронирование. До конца года планируется выпустить порядка 5000 таких экологичных машин. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: В ленте. Играйте в «Лента Манию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
11: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
12: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
13: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
14: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
15: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rus/0+.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
17: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
18: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Льготный сбор за прием в гражданство России могут вернуть. Правительство вынесло на общественное обсуждение проект, который предлагает уменьшить консульский сбор за прием в гражданство до $65 вместо 600. Такой сумма была до 1 августа. При этом особый порядок оплаты консульского сбора планируют вернуть только для жителей Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
0: Дороги.
1: Госкомпания «Автодор» предложила новый способ поддержки многодетных семей – компенсировать дорогу по платным трассам. Суть в том, что семьи в статусе многодетных смогут оплачивать проезд, а затем получать компенсацию через органы соцзащиты. В «Автодоре» пояснили, что просто сделать проезд бесплатным для всех многодетных семей не получится. Это поставит под угрозу финансовую устойчивость дорожных проектов. Движение велосипедов ограничили в одном из итальянских городов после того, как велосипедист сбил местного мэра. Как передают ведомости, глава администрации города Комо Алессандро Рапинезе запретил езду на велосипедах по 30 центральным улицам. По действию закона подпадут как электрические велосипеды, так и обычные. Решение вызвало дискуссии среди местных жителей. Издание отмечает, что ограничения для двухколесного транспорта в городе Комо – лишь часть мер, которые коснутся также легковых автомобилей и фургонов.
0: Футбол.
1: Российский игрок Алексей Батраков перешел в турецкий Галатасарай. Сумма сделки составила 25 миллионов евро. Это рекордная сумма для московского «Локомотива», воспитанником которого является футболист. А для Галатасарая трансфер Алексея Батракова стал четвертым по величине в истории команды. Отмечу, что в прошлом сезоне 21-летний полузащитник стал вторым бомбардиром и ассистентом премьер-лиги. Профильный ресурс «Трансфермаркет» оценивает Батракова как самого дорогого игрока премьер-лиги.
0: Транспорт.
1: Китайские автомобили активнее всего приживаются в крупных городах и на юге России. Каждый десятый автомобиль на дорогах Москвы, Петербурга, Крыма и Севастополя произведен в КНР. Такие данные представило маркетинговое агентство «НАПИ». Также высока доля китайских машин в Тульской и Нижегородской областях, в Татарстане и на Кубани. Всего же за 2 года автопарк автомобилей из Китая вырос в России почти на 74%. Сейчас в стране порядка 3,5 миллиона машин, произведенных в Поднебесной. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
4: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру.
5: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.
9: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатно. Платная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
8: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Запаска на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» я расскажу о том, сколько стоит ОСАГО для байкера и почему. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
1: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: забота о байкерах, зверский тариф и капелька мотостатистики. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Отличная новость для мотоциклистов. В Госдуме предложили снизить для них стоимость страховки ОСАГО. Один из депутатов выступил соответствующим обращением к главе Центробанка. Мол, несправедливо получается. Для всех тарифный коридор расширили на 15%, а для мото аж на 40%. А они, между прочим, народ сезонный. И типа по статистике бьются меньше. Так что, цитирую, максимальное расширение коридора приводит к необоснованным завышениям тарифов для добросовестных владельцев мототранспорта. И это необходимо исправить. Тут надо пояснить. В декабре прошлого года тарифы действительно серьезно изменились. Причиной Банк России тогда объявил высокую убыточность мотосегмента, рост стоимости ремонта, а также стремление сделать цены справедливыми и индивидуальными. Ага, вы тоже это услышали. С одной стороны, необоснованно завысили, а с другой — экономическая нецелесообразность старых расценок. В общем, кто-то явно что-то недоговаривает. А мотоциклисты пока платят. Рамка базового тарифа от 155 до 4260 рублей. То есть стоимость полиса вполне может достигать десятков тысяч. Ну и напоследок. В России официально зарегистрировано около 2 миллионов 160 тысяч мотоциклов. Точное число активных байкеров не зафиксировано в статистике, так как один человек может иметь несколько единиц техники или не эксплуатировать ее. Однако права категории А и А1 ежегодно получает более 100 тысяч человек. И еще. По данным ГАИ, по вине самих водителей мотоциклов происходит свыше 2300 аварий за сезон. Это примерно 2% из общего количества ДТП. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

Дорожное радио представляет «Новая песня». Анита Цой и Наталья Котарева. «Все только начинается».

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Ласку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Сливочное масло «Крымская фирма». Это все мое, родное.
6: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: «Крот Байон». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.
5: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: way.
1: Пристегнуть ремни.
2: Путешествие с удовольствием.
1: На Дорожном радио.
3: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, как агротуризм объединил Кубань и Адыгею, сколько экстремальных маршрутов открыли на Красной Поляне и какие развлечения предложит фестиваль печеной картошки на Псковщине. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
2: Реклама.

Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как агротуризм объединил Кубань и Адыгею, сколько экстремальных маршрутов открыли на Красной Поляне и какие развлечения предложит фестиваль печеной картошки на Псковщине.
3: Поехали!
2: За два дня 8 предприятий. Краснодарский край и Адыгея приглашают на новый межрегиональный маршрут, который призван поднять популярность аграрных профессий и познакомить туристов с деятельностью аграриев юга страны. Как сообщает Интерфакс, маршрут называется «Отдых со вкусом». На Кубани отдыхающие посещают мебельную фабрику, производственный комплекс, предприятия по выпуску модульных домов и агротуристические комплексы. В Адыгее путешественники наведываются на сыроварню, чайные плантации и в питейный дом. В будущем предприятий, представленных в маршруте, станет гораздо больше.
3: На пределе.
2: Новые горные маршруты, представленные Красной Поляной в августе, восхитительны по красоте и одновременно экстремальны, поэтому отправиться на них можно только с опытным гидом. По сведениям журнала «Яндекс.Путешествия», тропы ведут к удаленным участкам гор, куда не добирается большинство туристов. На маршруте «Озеро Айсберг» посчастливится увидеть одноименное высокогорное озеро, экотропа «Перевал Аибга» проходит по северному склону хребта Аибга, откуда открываются виды на Кавказские горы и вершину «Черная пирамида». Третья тропа ведет к перевалу Седому. На нем есть снежник, не тающий порой круглый год. В честь него перевалы кличут Седым. Все три маршрута имеют экстремальную категорию сложности. Они доступны только подготовленным туристам.
3: Едем дальше.
2: На фестивале печеной картошки в Псковской области обратятся к традициям прошлого века. Для молодежи такое наверняка будет в новинку, а кто постарше, с радостью вспомнят 50-е и 80-е годы. Гостям праздника в деревне Руднее Себежского округа расскажут о поездках на картошку, походах с палатками в лес, песнях у костра и танцах в сельских клубах. Фестиваль устроят 19 сентября, а на 20 число выпадает День работников леса. Поэтому в Руднее проведут квест «Лесной детектив», в котором примут участие сотрудники заповедных территорий России и Беларуси.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
8: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Великий комбинатор на службе в полиции.
14: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
13: «Крот Баюн». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.
15: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов вся честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам держи.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центробанк ведет оплату цифровыми рублями без интернета. Открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков россияне смогут с 1 сентября. Функция оплаты без интернета начнет действовать позже, на следующих этапах развития цифрового рубля. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.
0: Россия.
1: В ходе сентябрьских выборов в Госдуму будут организованы досрочные выездные голосования отдельных групп избирателей в 45 странах. В 6 из них выборы полностью пройдут досрочно. В Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте. В странах с большим количеством проживающих россиян, Германии, Польше и нескольких других, голосование будет ограничено работой только избирательных участков в загранучреждениях. Об этом рассказали в МИД России. У родителей школьников есть несколько вариантов для обеспечения себе выходного на 1 сентября. Можно взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет, либо использовать накопленный отгул за ранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. Об этом напомнили в Роскачестве. Большинство работающих россиян заявили в ходе опроса, что широкое внедрение искусственного интеллекта станет главным фактором появления новых профессий. Такое мнение, в частности, высказали 35% респондентов, о чем говорится в результатах исследования «Авито-работа» и лаборатории Касперского. Главные карьерные навыки на ближайшие годы, по мнению участников исследования, — адаптивность и способность быстро переучиваться. Об этом пишет «Коммерсант».
0: Транспорт.
1: Расписание следующих к погранпереходам автобусов подстроят под загруженность КПП. Минтранс России предлагает сократить минимальный интервал между рейсами в 2 раза, а местами даже в 5. Автобусы, которые идут через пункты пропуска Верхний Ларс, Караузек, Забайкальск, Краскино и Пограничный, смогут пересекать границу чаще. Об этом сообщает «Парламентская газета». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conscrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conscrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Евросоюз не справился с урегулированием по Косово. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ЕС провалил посредничество в урегулировании. Положение сербов в Косово стало катастрофическим. Россия призывает все международные структуры принять меры, чтобы предотвратить назревающую там гуманитарную катастрофу, отметила Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Россия.
1: Советник президента России Антон Кобяков рассказал о деловой программе грядущего Восточного экономического форума. По словам ответственного секретаря оргкомитета форума, в этом году особое внимание уделено факторам, напрямую влияющим на рост социально-экономического благосостояния людей. Подготовлены такие блоки, как «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Дальний Восток – полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего» и другие. В рамках форума, который состоится 1-4 сентября во Владивостоке, пройдет более 70 сессий. Число самозанятых в России выросло до 17 миллионов 260 тысяч. В конце минувшего года их было 15 миллионов 400 тысяч. Самые распространенные отрасли среди плательщиков налога на профессиональный доход – услуги ремонта, автоперевозки, информтехнологии и услуги красоты. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. В Новосибирске разработали полезную для сельского хозяйства нейросеть. Созданная в Новосибирском государственном техническом университете интеллектуальная система позволяет проводить оценку качества фруктов и овощей без разрушающих методов и сложного оборудования. Это решение позволяет снизить влияние человеческого фактора при ручной сортировке продукции.
0: Транспорт.
1: В итальянском Комо мэр запретил движение велосипедистов в центре города. Такое решение мэр Алессандро Рапинезе принял после того, как в июне попал под колеса велосипеда. Рапинезе выходил из мэрии, где обсуждались меры по ограничению движения в центре, и столкнулся с велосипедистом. Тот с места происшествия скрылся, а мэр объявил о новом запрете.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
12: Доступно при наличии счета для бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

0: предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООО «СЗНДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
4: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
10: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
15: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
16: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
17: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
18: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
19: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conscreen.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conscreen.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Оман не воспринял всерьез угрозы в свой адрес со стороны США. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на портал «Аль-Монитор». Американский президент Дональд Трамп на днях пригрозил Оману нанесением ударов из-за контактов последнего с Ираном. В руководстве Омана отметили, что не воспринимают всерьез это заявление, потому что Трамп пытается найти козла отпущения за провал войны. Италия будет испытывать свои системы ПВО на Украине. Для этого стороны заключили соглашение. На Украине создана дочерняя компания итальянского оборонного холдинга «Леонардо». Этот холдинг рассматривает украинскую территорию как потенциальную площадку для испытания отдельных компонентов системы ПВО в реальных условиях. Холдинг «Леонардо» является одним из крупнейших оборонных подрядчиков в ЕС. КНДР переживает экономический бум. На это указывает Financial Times. Северная Корея, особенно ее столица Пхеньян, охвачены бурным ростом, что подтверждается появлением новых высотных зданий и автомобилей, культурных и рекреационных объектов. Еще в июне издание Wall Street Journal писало, что экономика КНДР в последние годы растет невиданными темпами. Для осенних поездок за рубеж россияне выбирают в основном азиатские и экзотические страны. Эксперт Российского союза туриндустрии Андрей Подколзин сообщил, что Китай и Япония занимают первые строчки рейтинга с устойчивым ростом. Малайзия и Вьетнам также входят в группу лидеров. В числе новых направлений этого года – Марокко, Оман и ЮАР.
0: Транспорт.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить госпрограмму развития электротранспорта на большее количество городов. По словам спикера, трамваи и троллейбусы – быстрый, комфортный и экологичный способ передвижения. При этом за последние 15 лет количество троллейбусов в стране снизилось более чем на 30%, а трамвайных вагонов – на 20%. Об этом сообщает «Парламентская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
5: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: забота о байкерах, зверский тариф и капелька мотостатистики. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Отличная новость для мотоциклистов. В Госдуме предложили снизить для них стоимость страховки ОСАГО. Один из депутатов выступил соответствующим обращением к главе Центробанка. Мол, несправедливо получается. Для всех тарифный коридор расширили на 15%, а для мото аж на 40%. Они, между прочим, народ сезонный. И типа по статистике бьются меньше. Так что, цитирую, максимальное расширение коридора приводит к необоснованным завышениям тарифов для добросовестных владельцев мототранспорта. И это необходимо исправить. Тут надо пояснить. В декабре прошлого года тарифы действительно серьезно изменились. Причиной Банк России тогда объявил высокую убыточность мотосегмента, рост стоимости ремонта, а также стремление сделать цены справедливыми и индивидуальными. Ага, вы тоже это услышали. С одной стороны, необоснованно завысили, а с другой – экономическая нецелесообразность старых расценок. В общем, кто-то явно что-то недоговаривает. А мотоциклисты пока платят. Рамка базового тарифа от 155 до 4260 рублей. То есть стоимость полиса вполне может достигать десятков тысяч. Ну и напоследок. В России официально зарегистрировано около 2 миллионов 160 тысяч мотоциклов. Точное число активных байкеров не зафиксировано в статистике, так как один человек может иметь несколько единиц техники или не эксплуатировать ее. Однако права категории А и А1 ежегодно получают более 100 тысяч человек. И еще. По данным ГАИ, по вине самих водителей мотоциклов происходит свыше 2300 аварий за сезон. Это примерно 2% из общего количества ДТП. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Двухэтажные поезда выходят на новый маршрут. С 26 августа такой состав начнет курсировать между Москвой и Ярославлем. Билет на двухэтажный скоростной поезд стоит от 410 рублей. Можно взять сидячее место или купе. Поезд будет отправляться из Москвы в 13 часов и из Ярославля примерно в 9:30 вечера. В пути пассажиры будут проводить около 3 часов. Промежуточных остановок нет. В корпорации «Ростех» заявили о завершении испытаний самолета Ил-114-300 в условиях экстремально высоких температур. Испытания проводились в Узбекистане. Всего лайнер провел в небе свыше 30 часов. Напомню, воздушное судно Ил-114-300 – это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Новый самолет должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24.
0: Россия.
1: В Керченском проливе завершена откачка мазута из фрагментов двух затонувших танкеров. Они затонули в декабре 2024 года. Кроме того, завершена отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма продолжается. В Берлине могут закрыть культурный центр «Русский дом». Издание «Шпигель» сообщает, что такую возможность обсуждает немецкое правительство. О закрытии центра вновь заговорили после обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Германия подозревает, что за этим инцидентом стоит Россия. Ранее в российском посольстве в Берлине предупреждали, что закрытие «Русского дома» приведет к закрытию немецких центров.
0: Транспорт.
1: Расписание следующих к погранпереходам автобусов подстроят под загруженность КПП. Минтранс России предлагает сократить минимальный интервал между рейсами в 2 раза, а местами даже в 5 раз. Автобусы, которые идут через пункты пропуска Верхний Ларс, Караузек, Забайкальск, Краскино и Пограничный, смогут пересекать границу чаще. Об этом сообщает «Парламентская газета». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. На Дорожном радио.
3: Наш диджей уже готов.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: «Крот Баю». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: Крот Баю. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

0: Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвался.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.